машина се коя кукурикаята, яка тума я я, яка тума я я. Ша-ша-ша. Thank you.